дрожит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

почти, почти тобой блажен, почти.

слабость, не сочти. Привязанность к почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти, касаясь струн, почти что

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Я ждала вас так долго, не так ли? А вы явились, увы, не назначенный час. Вы купили билет на вчерашний спектакль.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: В Риге 7 утра.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Держатели облигаций Air Baltic поддержали капитализацию процентных платежей. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в понедельник поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, следует из сообщения авиакомпании. В собрании приняли участие представители держателей облигаций, владеющих более чем 25% общей основной суммы облигаций. Более 75% проголосовавших держателей облигаций поддержали каждое из решений, указанных в дополнительном уведомлении. На собрании держатели облигации поддержали капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Соответствующие процентные платежи будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами в соответствии с условиями измененной документации по облигациям. Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение от установленного условиями облигаций требования к минимальному уровню ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от определенных требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Также были поддержаны изменения в отдельных сроках уведомления и требованиях к кворуму для будущих собраний держателей облигаций. В соответствии с разработанным Air Baltic бизнес-планом, компания планирует привлечь от держателей облигаций временное финансирование в размере 225 миллионов евро, конвертировав часть облигаций в долю в капитале компании. Однако на собрании в понедельник держатели облигаций решение о временном финансировании не принимали. Air Baltic отмечает, что поддержанные в понедельник решения предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению временного финансирования. В авиакомпании отмечают, что целью этих мер является улучшение ликвидности компании и обеспечение стабильной основы для ее дальнейшей деятельности. Пока Air Baltic работает с ключевыми заинтересованными сторонами над соглашением об условиях временного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации размера флота Airbus A220-300 и использования самолетов, а также формирование структурно более низкой базы затрат.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгалу. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Доброе утро, здравствуйте всем. Вторник наступил, сегодня 18 августа. А вы знаете, по ощущениям уже как будто бы октябрь. Вчера вышел на Рижское взморье вечером. Ну, а сколько вечером? Часов 7, наверное, это было. Мрачно, тучи, ветер дует, никого народу, холод, ну, в общем-то, так себе лето. Ну, думаю, ну да, конец августа, уже все понятно. Однако посмотрел на календарь, в телефоне всего лишь было 17-е, а это только начало второй половины августа, и никак не конец. Ну, в общем, как-то странно. Хотя, друзья мои, я уверен, что, конечно, погода еще вернется. Где-то я вычитал такую фразу: депрессивный антициклон окутал Латвию. Вот, наверное, это все объясняет. Но будем держаться. День фахиты. Сегодня день интуитивной прозорливости, день смеющихся ангелов. Сегодня день вина пино нуар, день топора, день географа. Также сегодня день общего языка. Это когда нужно найти общий язык, да? Значит, ничто так не сближает людей, как, так сказать, напитки. И Евстигний Житник, праздник, о котором более подробно расскажем в начале второго часа проекта. Доброе утро. Здравствуйте всем. Здравствуйте вам. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Вы прекрасно слушаете. Уже скоро сентябрь. И скоро уже, в общем-то, наша программа, ну, наверное, войдет в такую, знаете, накатанную правильную рабочую колею. Потому что, ну, сейчас многие отдыхают. Кто-то, значит, еще какими-то делами другими занимается. Не рабочими, не традиционными. А вот когда в сентябре сентябрь наступит, уже, наверное, все-таки люди вернутся как-то на круги своей реальной жизни. Дети пойдут в школу, студенты в университеты, и, в общем-то, как-то вот график войдет в нужную позицию, в нужное русло. Друзья мои, всем большой привет. В любом случае, пока кайфуем от лета. И продолжаем нашу программу. Едем вперед.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Латвия неожиданно показала себя лидером среди стран Балтии по одному из важных показателей. Количество новых рабочих мест, созданных благодаря иностранным инвестициям. Начатые в Латвии в прошлом году проекты иностранных инвестиций создали 1015 рабочих мест, или 46% от всех рабочих мест, созданных такими проектами в странах Балтии. Самый высокий показатель в Балтии свидетельствует результаты исследования одной из международных компаний. Всего в прошлом году в Латвии было начато 28 новых проектов иностранных инвестиций, в Литве реализовано 30, и там создано 887 рабочих мест, в Эстонии всего 7 проектов и 306 новых рабочих мест, в общей сложности в странах Балтии 65 проектов. Это уже математика пошла, значит, сложи, как говорится, ну, смысла в этом нет. Значит, на Латвию пришлось 43% всех новых проектов иностранных инвестиций в Балтии, но они создали 46% новых рабочих мест, появившихся благодаря этим проектам. По оценке латвийского агентства инвестиций и развития, результаты исследования подтверждают способность Латвии конкурировать за инвестиционные проекты, способные существенно влиять на занятость. Одновременно они указывают на условия, которые Латвии необходимо укреплять, чтобы привлекать еще более крупные технологически сложные проекты. Исследование дает независимую международную оценку конкурентоспособности Латвии в привлечении инвестиций. Особенно важно, что проекты, начатые в Латвии, создали почти половину всех новых рабочих мест благодаря иностранным инвестиционным проектам в странах Балтии. Это подтверждает, что Латвия способна привлекать проекты, которые существенно влияют на занятость. Следующая задача – увеличить экономическую отдачу от этих проектов, привлекая все больше технологически емких инвестиций, которые создают хорошо оплачиваемые рабочие места, способствуют экспорту и увлекают латвийские компании в международные цепочки поставок, говорит директор агентства инвестиций и развития. Согласно исследованию, Латвия занимает 7 место в Европе по количеству проектов иностранных инвестиций на душу населения и 8 по числу созданных этими проектами рабочих мест на душу населения. Несмотря на более осторожную инвест-среду в Европе, инвесторы сохраняют позитивный взгляд на среднесрочные перспективы развития стран Латвии, стран Балтии, простите, в общей сложности 69% опрошенных прогнозируют, что привлекательность стран Балтии для инвестиций в течение следующих 3 лет вырастет. Исследование также показывает, какие факторы инвесторы учитывают при оценке Латвии как потенциального места для вложения. Налоговую конкурентоспособность важным фактором считают 34% инвесторов, стоимость энергии 26%, а политическую стабильность и макроэкономические условия 24%. Одновременно геополитическую ситуацию в качестве существенного риска называют 42% инвесторов, рост затрат на ведение бизнеса 28%, нехватку необходимых специалистов 26%. Эти результаты указывают на необходимость повышать конкурентоспособность энергетики, доступность квалифицированных кадров и предсказуемость деловой среды. Ну и еще, общая инвестиционная ситуация в Европе в прошлом году стали более осторожной. Значит, зарегистрировано в 47 европейских странах 5026 новых проектов иностранных инвестиций. Это на 7% меньше, чем годом ранее. При этом инвестиционная активность в стратегически важных отраслях резко выросла. Количество связанных с искусственным интеллектом проектов иностранных инвестиций в Европе за год увеличилось на 96%, а в оборонной отрасли на 84%. Проекты, связанные с обороной, создали почти 7000 новых рабочих мест. Ну, в общем, продолжается какое-то развитие, как я понимаю. И слава богу, хотя многие говорят, а многие пишут в интернетах ваших, я тут читаю, что, значит, Латвия загнивает, Юрмала, значит, застой, народу нет на пляжах, какие-то странные вбросы, причем от достаточно известных людей, и это все не так. Я выхожу на пляж, солнечный день, вижу огромное количество людей, в кафе не продохнуть, не протолкнуться и нигде поставить машину. Ну, примерно то же самое и с инвестициями. Есть инвестиции, есть иностранные инвестиции, есть новые стройки, огромное количество разных новых проектов, и в Юрмале просто море, вот долго был какой-то спад, застой, значит, а тут теперь вновь опять все это возрождается, и это, как мне кажется, очень здорово показывает про то, что жизнь идет вперед, жизнь продолжается, и это классно. Вот такая новость экономическая, не только же говорить нам бла-бла-бла, да, о чем-то пустом, вот серьезное дело обсудили, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
9: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ждет судьбоносная встреча. Не пропустите ее, сидя на диване. Двигайтесь, тельцы. День посвятите семье, а вечером устройте мозговой штурм. Подумайте, в каком направлении можно развиваться дальше. Близнецы, несколько раз проверьте все возможные варианты и только потом принимайте решение. Как говорится, 7 раз отмерь, а 1 отрежь. Раки, посоветуйтесь с близким человеком по поводу решения, которое вам нужно принять. Совет всегда, так сказать, может действенным оказаться. Львы, пора наконец-то определиться с вектором своего развития, принять стратегическое решение. Девы, попытайтесь восстановить свой ресурс, сделайте то, что очень любите. Весы, переформатируйте свою работу так, чтобы было приемлемо и вам, и окружающим вас людям. Гороскоп для скорпионов. Вы всегда были человеком действия. Оставайтесь таким и дальше. Подумайте, как вам найти выход из сложившейся ситуации и действуйте. Стрельцы, сейчас для вас лучшее время для саморазвития. Не упустите эту возможность. Далее. Козероги, судьба подарила вам временный покой и уют. Порадуйтесь этому. Слушайте, как бы я хотел хотя бы временно находиться в состоянии такого классного, комфортного покоя, а? Всегда кто-то дергает, что-то хочет. Но это жизнь. Гороскоп для водолеев. Пора расставить приоритеты в жизни. Сейчас нужно выбрать профессиональный рост или бытовые обязанности. Вот это про меня. И, наконец, рыба, расправьте крылья, ну или плавники, да? Наконец-то наступает время вашей удачи. Не упустите свои возможности. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: время.
1: Вот сейчас в рубрике «То время» расскажу про то, чем очень увлекается мой сын старший. Ну, не только мой, я думаю, что каждый подросток примерно в наши дни, не только в наши дни, и в прошлые, так сказать, года и десятилетия мечтал об этом, о кроссовках фирмы Nike. Ну, или Nike, да, как в Латвии любят говорить. Эта фирма была основана не так давно, несколько десятилетий назад, Филом Найтом. В начале название фирмы звучало как Blue Ribbon. Профиль ее деятельности был перепродажа дорогих японских кроссовок «Тигров». Спустя некоторое время фирма «Найта» стала производить собственную обувь. По предложению одного из коллег приняли решение назвать кроссовки именем греческой богини Ники, которая олицетворяла собой победу. Студентам Портландского училища художественного был создан логотип, всего 4 буквы «Nike» и эмблема с крылышками, которые компания купила у него всего за 35 баксов. Выйти на широкую арену бизнеса компания смогла спустя несколько лет после победы в упорной борьбе. Найт сам был бегуном-любителем. Он быстро понял, что витающая в воздухе тенденция к такому буму, как бег трустой, вызовет большой спрос на кроссовки, более экзотические, созданные специально для бега. Он решил испытать воздушные туфли Руди, туфли с воздушной стелькой, служившие амортизатором жесткого удара при соприкосновении с грунтом, надев их на одну из своих пробежек. Воздушная стенка этой обуви представляла собой воздушный мешок из тонкостенного полиуретана. Потенциальные возможности данной обуви бегун оценил сразу. Его заключение было таково, что пока воздух в кроссовках есть, ощущение прекрасное. Для проверки доходности этой идеи Найт подписал соглашение с Руди на 6 месяцев. И для себя он вынес следующее. Воздушные прокладки непрактичны. Удар ноги при соприкосновении с грунтом они снимают, однако при трении вызывает нагревание воздуха, отчего кроссовки становятся неудобными и появляются мозоли на ногах. Он предложил изготовить надувную прокладку и расположить ее между ногой бегуна и обычной подошвой. Стало так намного лучше, и предприниматели приступили к выпуску серийной продукции. Новым кроссовкам дали название «Попутный ветер», «Tailwind», и они вошли в историю этой компании. При появлении в продаже возникла проблема с ценой, так как стоимость пары была $50 дороже, чем у конкурентов. К тому же слишком дорогая подошва быстро изнашивалась, и это вызывало у покупателей возмущение. Однако профессионалы оценили, от дефектов со временем избавились, и для создания рекламы кроссовок в 1984-м был подписан договор с самим Майклом Джорданом. Но если говорить честно, то контракт был заключен на этом ради экономии денег. Профессионалам бы пришлось платить намного больше, а тогда Майкл был только начинающим баскетболистом. Значит, была выбрана особая цветовая гамма для рекламы, сочетания черного и красного. Но столь заметный брошь дизайн вызвал недовольство представителей НБА, и они пригрозили штрафом, если, значит, Майкл Джордан не прекратит носить кроссовки, которые нарушают командную униформу. Однако его не испугало это, и он продолжал носить кроссовки и дальше. Толпа ревела, как говорится. Но, собственно, история Nike продолжается, и вот что касается черно-красной вот этой вот амуниции, да, то вот мой сын как раз-таки совсем недавно очень просил такие кроссовки купить, и свернулись, нашли в Риге нужный размер, купили, доволен, счастлив, прекрасно. Друзья, мы вам того же. Немножко истории в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Redzes festivāls Visionetē Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionetē LV!
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: И еще одна, я бы сказал, социально-экономическая новость. Сколько денег нужно жителю Латвии для обычной жизни? Новые данные показывают, во сколько в среднем обходятся продукты, жилье и транспорт, и где расходы самые высокие. В 2025 году средние расходы в домохозяйствах Латвии составили 619 евро в месяц на человека. Больше всего денег жители страны тратили на продукты питания, жилье и транспорт. Посчитано, что за 6 лет расходы одного жителя Латвии выросли на 196 евро или на 46%. Однако значительную часть этого роста составляет инфляция. Почти четверть или 24% всех расходов в прошлом году приходилось на продукты питания, безалкогольные напитки, в среднем 151 евро в месяц на человека. Еще 100 уходили на расходы, связанные с жильем, это 16% получается, а на транспорт жители в среднем тратили 74 евро в месяц. Расходы существенно различаются в разных частях Латвии. Больше всего тратят жители Риги, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах в целом этот показатель составил 657 евро, в сельской местности 524. Среди регионов самые высокие расходы были в Рижском регионе 750, самые низкие в Латгалии. Их существенно различается 446 евро в месяц. Кстати, я очень хочу поехать в Даугавпилс, никогда не был. И знаю, что там есть интересные какие-то места, интересные заведения, гостиницы, кафе. Надо как-нибудь сделать такой трип небольшой. Отличается структура расходов. В сельской местности большая доля бюджета уходит на продукты питания и транспорт. 27% и 15%, соответственно. Жители городов, в свою очередь, большую часть денег тратить на отдых, спорт и культуру, также рестораны, услуги размещения. И особенно заметна разница между Рижским регионом и Латгалией. Значит, в Латгалии продукты питания составляют почти 30% расходов, а в Рижском регионе чуть больше пятой части. При этом жители Рижского региона значительно большую долю бюджета тратят на отдых и рестораны. В денежном выражении расходы домохозяйств с 2019 года выросли на 46%. Данные Центрального статуправления показывают, что в сопоставимых ценах рост составил лишь 7%. Ну, то есть цены выросли, правильно я понимаю? Значит, означает, что большую часть увеличения расходов объясняется не существенно выросшим потреблением, а подорожанием товаров и услуг. Ну, в общем-то, я это вам уже объяснил, и в статье действительно об этом и написано. Но, на самом деле, интересное исследование, вы знаете. Получается, что действительно люди, которые живут, ну, скажем так, в глубинке, да, хотя я не скажу, что Латгалия прям-таки глубинка, вот, они как-то более скромно проводят время, более однообразно, что ли, получается, они только покупают продукты и идут домой, и там, значит, их едят. Вот, а как же вот развитие, а как же посмотреть картины Пабло Пикассо или, значит, Клода Моне где-нибудь в музее, а как же увидеть Эйфелеву башню и Лувр, а также, знаете, Букингемский дворец, например, да, и прокатиться на колесе глаз Лондона. Вот, ну, наверное, все-таки в меньшей степени людей это интересует, наверное. Ну, думаю, что это связано, конечно, с доходами. Наверное, просто доходы меньше, значит, жить на широкую ногу там не привыкли. Но, в общем, я пожелаю, все-таки неважно, где вы живете, в глубинке или нет, путешествовать почаще. И в рестораны тоже можно иногда хотя бы ходить. Тоже дело полезное. Часто нет, а иногда можно, значит, ну, особенно где вкусно готовят и где что-то красивое, необычное, новое. Потому что без развития, без новых впечатлений, наверное, жизнь совершенно пресна и неинтересна. Сейчас я, может быть, многие как-то разочаровал, да, многие сейчас задумались и расстроились, о своей жизни подумали. Но никогда не поздно начать, и даже не имея большого количества денег, это можно сделать. Потому что, ну, есть люди, которые путешествуют активно, но не сидят, допустим, в ресторанах, да, каждый день в Риге, а есть, кто, значит, ходит по ресторанам юрмальским и рижским, а, значит, на путешествия у них денег просто не остается, они смотрят на тех, кто путешествует, и в глазах зависть. А на самом деле просто, ну, как говорится, нецелевое использование денежных средств. Примерно так. В общем, вот, сказал то, что сказал, но новость достаточно интересная, еще раз повторюсь, и, наверное, вы ее правильно поняли и переварили. Надеюсь, что так. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Погранохрана ищет возможные туннели под латвийско-белорусской границей. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных тоннелей. Цель проверок – выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные тоннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы. Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугшдауговском крае впервые был обнаружен тоннель, использующийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
0: Про Ригу.
2: Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1 миллиона 570 тысяч евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста. Как пояснили на заседании комитета специалисты самоуправления, 1 миллион 570 тысяч евро необходимы для двух основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно плавучих причалов. Как сообщалось на заседании Комитета городского развития Рижской думы, представители Департамента городского развития сообщали, что регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Вецмилграфсом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. 2 рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт – 1 евро 50 центов.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Второй час, доброе утро, здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев, продолжаю нашу программу. Сегодня 18 августа, вторник, и сегодня народный праздник под названием Евстигней Житник. Название Житник произошло от слова «жито», то есть колосок любого злака. В этот день люди старались разными обрядами задобрить землю, чтобы в жнивы не вселилась злая сила. Еще устраивали сбор житной матки, девушки шли по сжатой полосе и выбирали оброненные стебли с наибольшим числом колосьев. Считалось, что кому посчастливится найти злак с 12 колосками, та счастье домой унесет. Колоски хранились рядом с образами. Житной маткой очень дорожили, ведь, по поверью, она может помочь 3 раза, после чего сила из нее уходит. Женщины жениться перед тем, как приступить к жатве, кланялись ниве, срезали несколько колосков и сплетали опоязку. Считалось, что она способна и поясницу уберечь, и здоровье. На Евстигнее Житника пекли хлеб из первого ячменного помола. Также убирали лук, кушали его в сыром виде с хлебом, солью и квасом, развешивали связки по комнатам, чтобы воздух очищался. Погода на Евстигнее расскажет, какого декабря ждать. Была у наших предков интересная примета. В этот день они выходили на улицу на закате, начинали кричать. Если эхо далеко разносилось, это к солнечным дням. Если же затухало быстро, к скорому дождю. Ну, вот такая вот интересная примета. В этот праздник народный под названием Евстигней Житник. Друзья мои, 18 августа, вторник, неделя в самом разгаре. Я думаю, что у тех людей, которые реально работают и что-то хотят сделать в своей жизни интересно, наверняка есть какие-то планы, цели. И я очень хочу, чтобы каждая ваша цель, пусть даже самая маленькая, будет достигнута на этой неделе. Пусть даже какая-то микроцель, шажочек к другой микроцели или к более большой цели, пусть все это будет реализовано в эти ближайшие деньки. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе, мы продолжаем вперед. Доброе утро, Авторадио.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ждет судьбоносная встреча. Не пропустите ее, сидя на диване. Двигайтесь, тельцы. День посвятите семье, а вечером устройте мозговой штурм. Подумайте, в каком направлении можно развиваться дальше. Близнецы, несколько раз проверьте все возможные варианты и только потом принимайте решение. Как говорится, 7 раз отмерь, а 1 отрежь. Раки, посоветуйтесь с близким человеком по поводу решения, которое вам нужно принять. Совет всегда, так сказать, может действенным оказаться. Львы, пора наконец-то определиться с вектором своего развития, принять стратегическое решение. Девы, попытайтесь восстановить свой ресурс, сделайте то, что очень любите. Весы, переформатируйте свою работу так, чтобы было приемлемо и вам, и окружающим вас людям. Гороскоп для скорпионов. Вы всегда были человеком действия. Оставайтесь таким и дальше. Подумайте, как вам найти выход из сложившейся ситуации и действуйте. Стрельцы, сейчас для вас лучшее время для саморазвития. Не упустите эту возможность. Далее. Козероги, судьба подарила вам временный покой и уют. Порадуйтесь этому. Слушайте, как бы я хотел хотя бы временно находиться в состоянии такого классного, комфортного покоя, а? Всегда кто-то дергает, что-то хочет. Но это жизнь. Гороскоп для водолеев. Пора расставить приоритеты в жизни. Сейчас нужно выбрать профессиональный рост или бытовые обязанности. Вот это про меня. И, наконец, рыба, расправьте крылья, ну или плавники, да? Наконец-то наступает время вашей удачи. Не упустите свои возможности. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Сегодня вторник, 18 августа. В 11 часов на некоторых радиостанциях и автозаправочных станциях Circle K прозвучит сигнал, предупреждающий о непристегнутом ремне безопасности. Это стартует новая кампания CSDD. Последний танец начинается без ремня. Не упрямься, пристегнись. В прошлом году в ДТП на дорогах Латвии 20 человек погибли, еще несколько получили серьезные травмы только из-за того, что водители или пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Это стоит принять во внимание, ну а мы, как люди законопослушные, уже пристегнулись и следуем дальше по своим излюбленным маршрутам. Тем более, что на пути препятствий немного, можно лишь отметить заторы на улице Круспилс, на Густава Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, на Даугавгривас, где ведутся ремонтно-дорожные работы, и есть по паре затруднений в каждом направлении на Карля Ульманя-Гатве. При этом все заторы в черте города не превышают 10 минут. Общая дорожная обстановка в данный момент оценивается в 2 балла. Через полчаса ждем увеличения трафика до 3 или даже 4 баллов. Но это будет ближе к 9 часам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю хорошего дня, безопасного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Латвия неожиданно показала себя лидером среди стран Балтии по одному из важных показателей. Количество новых рабочих мест, созданных благодаря иностранным инвестициям. Начатые в Латвии в прошлом году проекты иностранных инвестиций создали 1015 рабочих мест, или 46% от всех рабочих мест, созданных такими проектами в странах Балтии. Самый высокий показатель в Балтии свидетельствует результаты исследования одной из международных компаний. Всего в прошлом году в Латвии было начато 28 новых проектов иностранных инвестиций, в Литве реализовано 30, и там создано 887 рабочих мест, в Эстонии всего 7 проектов и 306 новых рабочих мест, в общей сложности в странах Балтии 65 проектов. Это уже математика пошла, значит, сложи, как говорится, ну, смысла в этом нет. Значит, на Латвию пришлось 43% всех новых проектов иностранных инвестиций в Балтии, но они создали 46% новых рабочих мест, появившихся благодаря этим проектам. По оценке Латвийского агентства инвестиций и развития, результаты исследования подтверждают способность Латвии конкурировать за инвестиционные проекты, способные существенно влиять на занятость. Одновременно они указывают на условия, которые Латвии необходимо укреплять, чтобы привлекать еще более крупные технологически сложные проекты. Исследование дает независимую международную оценку конкурентоспособности Латвии в привлечении инвестиций. Особенно важно, что проекты, начатые в Латвии, создали почти половину всех новых рабочих мест благодаря иностранным инвестиционным проектам.

0: стран Балтии, простите, в общей сложности 69% опрошенных прогнозируют, что привлекательность стран Балтии для инвестиций в течение следующих 3 лет вырастет. Исследование также показывает, какие факторы инвесторы учитывают при оценке Латвии как потенциального места для вложения. Налоговую конкурентоспособность важным фактором считают 34% инвесторов, стоимость энергии 26%, а политическую стабильность и макроэкономические условия 24%. Одновременно геополитическую ситуацию в качестве существенного риска называют 42% инвесторов, рост затрат на ведение бизнеса 28%, нехватку необходимых специалистов 26%. Эти результаты указывают на необходимость повышать конкурентоспособность энергетики, доступность квалифицированных кадров и предсказуемость деловой среды. Ну и еще, общая инвестиционная ситуация в Европе в прошлом году стала более осторожной. Значит, зарегистрировано в 47 европейских странах 5026 новых проектов иностранных инвестиций. Это на 7% меньше, чем годом ранее. А при этом инвестиционная активность в стратегически важных отраслях резко выросла. Количество связанных с искусственным интеллектом проектов иностранных инвестиций в Европе за год увеличилось на 96%, а в оборонной отрасли на 84%. Проекты, связанные с обороной, создали почти 7000 новых рабочих мест. Ну, в общем, продолжается какое-то развитие, как я понимаю. И слава богу, хотя многие говорят, а многие пишут в интернетах ваших, я тут читаю, что, значит, Латвия загнивает, Юрмала, значит, застой, народу нет на пляжах, какие-то странные вбросы, причем от достаточно известных людей это все не так. Я выхожу на пляж, солнечный день, вижу огромное количество людей, в кафе не продохнуть, не протолкнуться и негде поставить машину. Ну, примерно то же самое и с инвестициями. Есть инвестиции, есть иностранные инвестиции, есть новые стройки, огромное количество разных новых проектов, и в Юрмале просто море, вот долго был какой-то спад, застой, значит, а тут теперь вновь опять все это возрождается, и это, как мне кажется, очень здорово показывает про то, что жизнь идет вперед, жизнь продолжается, классно. Вот такая новость экономическая, не только же говорить нам бла-бла-бла, да, о чем-то пустом, вот серьезное дело обсудили, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
6: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: из последних новостей.
1: И еще одна, я бы сказал, социально-экономическая новость. Сколько денег нужно жителю Латвии для обычной жизни? Новые данные показывают, во сколько в среднем обходятся продукты, жилье и транспорт, и где расходы самые высокие. В 2025 году средние расходы в домохозяйствах Латвии составили 619 евро в месяц на человека. Больше всего денег жители страны тратили на продукты питания, жилье и транспорт. Посчитано, что за 6 лет расходы одного жителя Латвии выросли на 196 евро или на 46%. Однако значительную часть этого роста составляет инфляция. Почти четверть или 24% всех расходов в прошлом году приходилось на продукты питания, безалкогольные напитки, в среднем 151 евро в месяц на человека. Еще 100 уходили на расходы, связанные с жильем, это 16% получается, а на транспорт жители в среднем тратили 74 евро в месяц. Расходы существенно различаются в разных частях Латвии. Больше всего тратят жители Риги, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах в целом этот показатель составил 657 евро, в сельской местности 524. Среди регионов самые высокие расходы были в Рижском регионе 750, самые низкие в Латгалии. И существенно различается 446 евро в месяц. Кстати, я очень хочу поехать в Даугавпилс, никогда не был. И знаю, что там есть интересные какие-то места, интересные заведения, гостиницы, кафе. Надо как-нибудь сделать такой трип небольшой. Отличается структура расходов. В сельской местности большая доля бюджета уходит на продукты питания и транспорт. 27% и 15% соответственно. Жители городов, в свою очередь, большую часть денег тратить на отдых, спорт и культуру, также рестораны, услуги размещения. И особенно заметна разница между Рижским регионом и Латгалией. Значит, в Латгалии продукты питания составляют почти 30% расходов, а в Рижском регионе чуть больше пятой части. При этом жители Рижского региона значительно большую долю бюджета тратят на отдых и рестораны. В денежном выражении расходы домохозяйств с 2019 года выросли на 46%. Данные Центрального статуправления показывают, что в сопоставимых ценах рост составил лишь 7%. Ну, то есть цены выросли, правильно я понимаю? Значит, означает, что большую часть увеличения расходов объясняется не существенно выросшим потреблением, а подорожанием товаров и услуг. Ну, в общем-то, я это вам уже объяснил, и в статье действительно об этом и написано. Но, на самом деле, интересное исследование, вы знаете. Получается, что действительно люди, которые живут, ну, скажем так, в глубинке, да, хотя я не скажу, что Латгалия прям таки глубинка, вот, они как-то более скромно проводят время, более однообразно, что ли, получается, они только покупают продукты и идут домой, и там, значит, их едят. Вот. А как же вот развитие, а как же посмотреть картины Пабло Пикассо или, значит, Клода Моне где-нибудь в музее, а как же увидеть Эйфелеву башню и Лувр, а также, знаете, Букингемский дворец, например, да, и прокатиться на колесе глаз Лондона. Вот. Ну, наверное, все-таки в меньшей степени людей это интересует. Наверное, ну, думаю, что это связано, конечно, с доходами. Наверное, просто доходы меньше, значит, жить на широкую ногу там не привыкли. Но, в общем, я пожелаю, все-таки неважно, где вы живете, в глубинке или нет, путешествовать почаще. И в рестораны тоже можно иногда хотя бы ходить. Тоже дело полезное. Часто нет, а иногда можно, значит, ну, особенно где вкусно готовят и где что-то красивое, необычное, новое. Потому что без развития, без новых впечатлений, наверное, жизнь совершенно пресна и неинтересна. Сейчас я, может быть, многие как-то разочаровал, да, многие сейчас задумались и расстроились, о своей жизни подумали. Но никогда не поздно начать, и даже не имея большого количества денег, это можно сделать. Потому что, ну, есть люди, которые путешествуют активно, но не сидят, допустим, в ресторанах, да, каждый день в Риге, а есть кто, значит, ходит по ресторанам юрмальским и рижским, а, значит, на путешествие у них денег просто не остается, они смотрят на тех, кто путешествует, и в глазах зависть. А на самом деле просто, ну, как говорится, нецелевое использование денежных средств. Примерно так. В общем, вот, сказал то, что сказал, но новость достаточно интересная, еще раз повторюсь, и, наверное, вы ее правильно поняли и переварили. Надеюсь, что так. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Свежий выпуск «Автомониторы». Начнем с плюсов. Во-первых, погода нормальная, хотя и пасмурно, но главное, без существенных осадков. По температуре день от 16 до 19 градусов. Второе. Утро вторника достаточно спокойное, 4 балла, однако серьезных пробок не видно. Заторы минут на 10 или около того, конечно, есть. Здесь отметим улицу Круспилс перед Гранитой, особенно со стороны моста Славу. Густава Земгалагатва перед Бриебе со стороны Восточной магистрали. Тормозит улица Даугавпилс. Гривас на Карле Ульмане подросли заторы, особенно перед Венебас Гатве в обоих направлениях. И увеличился затор на участке Лелы-Рыбыскалнцема до перекрестка с Мелнсила. Есть еще с десяток затруднений, помельче, но и так ясно. Картина трафика для утреннего часа пик рабочего дня вполне благоприятная. Никуда не торопимся и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. В следующем выпуске через час поговорим об аварийности и правонарушениях. Всем пожелаю удачного дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Вот сейчас в рубрике «То время» расскажу про то, чем очень увлекается мой сын, старший, ну не только мой, я думаю, что каждый подросток примерно в наши дни, не только в наши дни, и в прошлые, так сказать, года и десятилетия мечтал об этом, о кроссовках фирмы Nike. Ну или Nike, да, как в Латвии любят говорить. Эта фирма была основана не так давно, несколько десятилетий назад, Филом Найтом. Вначале название фирмы звучало как Blue Ribbon. Профиль ее деятельности был перепродажа дорогих японских кроссовок «Тигров». Спустя некоторое время фирма Nike стала производить собственную обувь. По предложению одного из коллег приняли решение назвать кроссовки именем греческой богини Ники, которая олицетворяла собой победу. Студентам Портландского училища художественного был создан логотип, всего 4 буквы Nike и эмблема с крылышками, которые компания купила у него всего за 35 баксов. Выйти на широкую арену бизнеса компания смогла спустя несколько лет после победы в упорной борьбе. Найт сам был бегуном-любителем. Он быстро понял, что витающая в воздухе тенденция к такому буму, как бег трустой, вызовет большой спрос на кроссовки, более экзотические, созданные специально для бега. Он решил испытать воздушные туфли Руди, туфли с воздушной стелькой, служившие амортизатором жесткого удара при соприкосновении с грунтом, надев их на одну из своих пробежек. Воздушная стелька этой обуви представляла собой воздушный мешок из тонкостенного полиуретана. Потенциальные возможности данной обуви бегун оценил сразу. Его заключение было таково, что пока воздух в кроссовках есть, ощущение прекрасное. Для проверки доходности этой идеи Найт подписал соглашение с Руди на 6 месяцев. И для себя он вынес следующее. Воздушные прокладки непрактичны. Удар ноги при соприкосновении с грунтом они снимают, однако при трении вызывает нагревание воздуха, отчего кроссовки становятся неудобными и появляются мозоли на ногах. Он предложил изготовить надувную прокладку и расположить ее между ногой бегуна и обычной подошвой. Стало так намного лучше, и предприниматели приступили к выпуску серийной продукции. Новым кроссовкам дали название «Попутный ветер», «Tailwind», и они вошли в историю этой компании. При появлении в продаже возникла проблема с ценой, так как стоимость пары была $50 дороже, чем у конкурентов. К тому же слишком дорогая подошва быстро изнашивалась, и это вызывало у покупателей возмущение. Однако профессионалы оценили, от дефектов со временем избавились, и для создания рекламы кроссовок в 1984-м был подписан договор с самим Майклом Джорданом. Но если говорить честно, то контракт был заключен Найтом ради экономии денег. Профессионалам бы пришлось платить намного больше, а тогда Майкл был только начинающим баскетболистом. Значит, была выбрана особая цветовая гамма для рекламы, сочетание черного и красного. Но столь заметный броский дизайн вызвал недовольство у представителей НБА, и они пригрозили штрафом, если, значит, Майкл Джордан не прекратит носить кроссовки, которые нарушают командную униформу. Однако его не испугало это, и он продолжал носить кроссовки и дальше. Толпа ревела, как говорится. Но, собственно, история Nike продолжается. И вот что касается черно-красной вот этой вот амуниции, да, то вот мой сын как раз-таки совсем недавно очень просил такие кроссовки купить. И свернулись, нашли в Риге нужный размер, купили. Доволен, счастлив, прекрасно. Друзья, мы вам того же. Немножко истории в рубрике «То время».
0: «То время».

0: 9 утра в столице Латвии.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Почти 1000 детей в Латвии ждут возможности обрести семью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Ассоциация детских поселков СОС призывает латвийцев становиться приемными родителями, опекунами или усыновителями. Ассоциация начинает кампанию «В очереди за семьей», которая должна привлечь внимание общества к 1000 детей, находящимся вне семьи и нуждающимся в возможности обрести семью. Кампания стартует в понедельник, 24 августа, с 13 до 14 часов на лугу около дома номер 1 на улице Узварас в Бауске. В рамках мероприятия также откроют символический объект «В очереди за семьей». В рамках мероприятия состоится символическое подписание меморандума, подтверждающего намерение улучшать положение приемных семей в Латвии и заботиться о том, чтобы каждый ребенок получил детство. Кампания в течение нескольких месяцев будет проходить в регионах Латвии. Ее цель – привлечь внимание к вопросам приемных семей и познакомить общество с историями детей, находящихся под опекой вне семьи. По данным ассоциации, сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут возможности обрести семью. Аналитический обзор работы сиротских судов за 2025 год, подготовленный Центром защиты детей, свидетельствует о том, что в прошлом году статус приемной семьи получили 40 семей, а у 63 приемных семей этот статус был прекращен. Таким образом, уже третий год подряд число семей, у которых прекращается статус приемной семьи, превышает число семей, получивших такой статус. Для сравнения, в 2024 году статус приемной семьи получили 42 семьи, а у 50 приемных семей он был прекращен. В 2023 году статус получили 51 семья, у 57 семей он был прекращен. Причины прекращения статуса приемной семьи были разными. В некоторых случаях они были связаны с личными обстоятельствами, например, потерей мотивации, проблемами со здоровьем, эмоциональным выгоранием или изменениями в занятости. В других случаях на прекращение статуса повлияли семейные обстоятельства, в том числе развод, рождение ребенка или смена места жительства. В прошлом году у 3 приемных семей статус был отозван из-за нарушений. В 2025 году в Латвии насчитывалось 654 приемные семьи, тогда как в 2024 году их было 686. В последние 4 года число приемных семей продолжает сокращаться. Всего в прошлом году на попечении вне семьи находились 5160 детей, что меньше, чем в 2024 году, когда таких детей было 5341. При этом Центр защиты детей отмечает, что изменения за один год пока не позволяют сделать вывод о формировании устойчивой тенденции.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия!
4: Доброе утро, Авторадио. Авторадио имеется в виду вы, уважаемые дорогие слушатели. Интересно, правильно ли называть аудиторию по названию радиостанции? То есть вот так еще раз. Доброе утро, Авторадио. То есть привет каждому из вас. Ну, я считаю, что, наверное, не так плохо, и вы не обидитесь точно. Почему-то эта мысль мне пришла в голову в начале прошлого часа и как-то очень сильно меня забавляет. Не знаю, правильно это или нет. Авторадио, дорогой вы наше. Сегодня вторник, 18 августа. В этот день на свет появился французская актриса Король Буке, также певец, композитор, пианист Владимир Мигуль родился. Это что-то из моего детства. Знаю, что Владимир умер достаточно давно, а жена Марина до сих пор жива и, в общем-то, продолжает чтить память своего очень талантливого мужа. Ну, на самом деле, дай бог каждому мужчине вот такую верную спутницу жизни. Я не то, что хочу, чтобы вы умерли, да, и тогда узнали, верна ли вам в этом смысле ваша супруга. Нет, жить. Я хочу, чтобы вы были счастливы, здоровы и как можно дольше пребывали на этой земле, радовали окружающих и радовали сами. Антонио Сальери родился сегодня, итальянский, австрийский композитор, дирижер и педагог, и Брук Тейлор, английский математик. Кстати, интересный товарищ такой изображен в паричке, 1685 год рождения, таком кудрявом традиционном, очень похож на женщину, кстати. Я вот задумался, а что если ведущий авторадио в эфире тоже будут сидеть в студии у микрофона, одеты в паричках, а может быть и в костюмах, в камзолах. Вообще странные мысли посещают мою голову. К чему это, не знаю. Но в любом случае, как-то иногда хочется оживить, да, какие-то процессы, знаете, такие традиционные, понятные. А почему бы и нет? Может быть, это интересная идея. Ну, проверим, подумаем над этим. Друзья мои, я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами. Мы готовы продолжать. Едем вперед. Доброе утро. Поехали.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: С Кириллом Низовцевым.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: последних новостей.
1: Латвия неожиданно показала себя лидером среди стран Балтии по одному из важных показателей – количеству новых рабочих мест, созданных благодаря иностранным инвестициям. Начатые в Латвии в прошлом году проекты иностранных инвестиций создали 1015 рабочих мест, или 46% от всех рабочих мест, созданных такими проектами в странах Балтии. Самый высокий показатель в Балтии свидетельствует результаты исследования одной из международных компаний. Всего в прошлом году в Латвии было начато 28 новых проектов иностранных инвестиций, в Литве реализовано 30, и там создано 887 рабочих мест. В Эстонии всего 7 проектов и 306 новых рабочих мест. В общей сложности в странах Балтии 65 проектов. Это уже математика пошла, значит, сложи, как говорится. Ну, смысла в этом нет. Значит, на Латвию пришлось 43% всех новых проектов иностранных инвестиций в Балтии. Но они создали 46% новых рабочих мест, появившихся благодаря этим проектам. По оценке Латвийского агентства инвестиций и развития, результаты исследования подтверждают способность Латвии конкурировать за инвестиционные проекты, способные существенно влиять на занятость. Одновременно они указывают на условия, которые Латвии необходимо укреплять, чтобы привлекать еще более крупные технологически сложные проекты. Исследование дает независимую международную оценку конкурентоспособности Латвии в привлечении инвестиций. Особенно важно, что проекты, начатые в Латвии, создали почти половину всех новых рабочих мест благодаря иностранным инвестиционным проектам в странах Балтии. Это подтверждает, что Латвия способна привлекать проекты, которые существенно влияют на занятость. Следующая задача – увеличить экономическую отдачу от этих проектов, привлекая все больше технологически емких инвестиций, которые создают хорошо оплачиваемые рабочие места, способствуют экспорту и увлекают латвийские компании в международные цепочки поставок, говорит директор агентства инвестиций и развития. Согласно исследованию, Латвия занимает 7 место в Европе по количеству проектов иностранных инвестиций на душу населения и 8 по числу созданных этими проектами рабочих мест на душу населения. Несмотря на более осторожную инвест-среду в Европе, инвесторы сохраняют позитивный взгляд на среднесрочные перспективы развития стран Латвии, стран Балтии, простите. В общей сложности 69% опрошенных прогнозируют, что привлекательность стран Балтии для инвестиций в течение следующих 3 лет вырастет. Исследование также показывает, какие факторы инвесторы учитывают при оценке Латвии как потенциального места для вложения. Налоговую конкурентоспособность важным фактором считают 34% инвесторов, стоимость энергии 26%, а политическую стабильность и макроэкономические условия 24%. Одновременно геополитическую ситуацию в качестве существенного риска называют 42% инвесторов, рост затрат на ведение бизнеса 28%, нехватку необходимых специалистов 26%. Эти результаты указывают на необходимость повышать конкурентоспособность энергетики, доступность квалифицированных кадров и предсказуемость деловой среды. Ну и еще, общая инвестиционная ситуация в Европе в прошлом году стала более осторожной. Значит, зарегистрировано в 47 европейских странах 5026 новых проектов иностранных инвестиций. Это на 7% меньше, чем годом ранее. При этом инвестиционная активность в стратегически важных отраслях резко выросла. Количество связанных с искусственным интеллектом проектов иностранных инвестиций в Европе за год увеличилось на 96%, а в оборонной отрасли на 84%. Проекты, связанные с обороной, создали почти 7000 новых рабочих мест. Ну, в общем, продолжается какое-то развитие, как я понимаю. И, слава богу, хотя многие говорят, а многие пишут в интернетах ваших, я тут читаю, что, значит, Латвия загнивает, Юрмала, значит, застой, народу нет на пляжах, какие-то странные вбросы, причем от достаточно известных людей это все не так. Я выхожу на пляж, солнечный день, вижу огромное количество людей, в кафе не продохнуть, не протолкнуться и негде поставить машину. Ну, примерно то же самое и с инвестициями. Есть инвестиции, есть иностранные инвестиции, есть новые стройки, огромное количество разных новых проектов, и в Юрмале просто море, вот долго был какой-то спад, застой, значит, а тут теперь вновь опять все это возрождается, и это, как мне кажется, очень здорово показывает про то, что жизнь идет вперед, жизнь продолжается, и это классно. Вот такая новость экономическая, не только же говорить нам бла-бла-бла, да, о чем-то пустом, вот серьезное дело обсудили, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
5: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ждет судьбоносная встреча. Не пропустите ее, сидя на диване. Двигайтесь, тельцы. День посвятите семье, а вечером устройте мозговой штурм. Подумайте, в каком направлении можно развиваться.

0: Найти выход из сложившейся ситуации и действуйте. Стрельцы, сейчас для вас лучшее время для саморазвития, не упустите эту возможность. Далее. Козероги, судьба подарила вам временный покой и уют, порадуйтесь этому. Слушайте, как бы я хотел хотя бы временно находиться в состоянии такого классного, комфортного покоя, а? Всегда кто-то дергает, что-то хочет. Но это жизнь. Гороскоп для водолеев. Пора расставить приоритеты в жизни, сейчас нужно выбрать профессиональный рост или бытовые обязанности. Вот это про меня. И, наконец, рыба, расправьте крылья, ну или плавники, да? Наконец-то наступает время вашей удачи. Не упустите свои возможности. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси

0: последних новостей.
1: И еще одна, я бы сказал, социально-экономическая новость. Сколько денег нужно жителю Латвии для обычной жизни? Новые данные показывают, во сколько в среднем обходятся продукты, жилье и транспорт, и где расходы самые высокие. В 2025 году средние расходы в домохозяйствах Латвии составили 619 евро в месяц на человека. Больше всего денег жители страны тратили на продукты питания, жилье и транспорт. Посчитано, что за 6 лет расходы одного жителя Латвии выросли на 196 евро или на 46%. Однако значительную часть этого роста составляет инфляция. Почти четверть или 24% всех расходов в прошлом году приходилось на продукты питания, безалкогольные напитки, в среднем 151 евро в месяц на человека. Еще 100 уходили на расходы, связанные с жильем, это 16% получается, а на транспорт жители в среднем тратили 74 евро в месяц. Расходы существенно различаются в разных частях Латвии. Больше всего тратят жители Риги, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах в целом этот показатель составил 657 евро, в сельской местности 524. Среди регионов самые высокие расходы были в Рижском регионе 750, самые низкие в Латгалии. И существенно различается 446 евро в месяц. Кстати, я очень хочу поехать в Даугавпилс, никогда не был. И знаю, что там есть интересные какие-то места, интересные заведения, и гостиницы, и кафе. Надо как-нибудь сделать такой трип небольшой. Отличается структура расходов. В сельской местности большая доля бюджета уходит на продукты питания и транспорт. 27% и 15% соответственно. Жители городов, в свою очередь, большую часть денег тратить на отдых, спорт и культуру, также рестораны, услуги размещения. И особенно заметна разница между Рижским регионом и Латгали. Значит, в Латгали продукты питания составляют почти 30% расходов, а в Рижском регионе чуть больше пятой части. При этом жители Рижского региона значительно большую долю бюджета тратят на отдых и рестораны. В денежном выражении расходы домохозяйств с 2012 года выросли на 46%. Данные Центрального статуправления показывают, что в сопоставимых ценах рост составил лишь 7%. Ну, то есть цены выросли, правильно я понимаю? Значит, означает, что большую часть увеличения расходов объясняется не существенно выросшим потреблением, а подорожанием товаров и услуг. Ну, в общем-то, я это вам уже объяснил, и в статье действительно об этом и написано. Но, на самом деле, интересное исследование, вы знаете... Получается, что действительно люди, которые живут, ну, скажем так, в глубинке, да, хотя я не скажу, что Латгалия прям-таки глубинка, вот, они как-то более скромно проводят время, более однообразно, что ли, получается, они только покупают продукты и идут домой, и там, значит, их едят. Вот. А как же вот развитие, а как же посмотреть картины Пабло Пикассо или, значит, Клода Моне где-нибудь в музее, а как же увидеть Эйфелеву башню и Лувр, а также, знаете, Букингемский дворец, например, да, и прокатиться на колесе глаз Лондона. Вот. Ну, наверное, все-таки в меньшей степени людей это интересует. Наверное... Ну, думаю, что это связано, конечно, с доходами. Наверное, просто доходы меньше, значит, жить на широкую ногу там не привыкли. Но, в общем, я пожелаю все-таки, неважно, где вы живете, в глубинке или нет, путешествовать почаще. И в рестораны тоже можно иногда хотя бы ходить. Тоже дело полезное. Часто нет, а иногда можно, значит, ну, особенно где вкусно готовят и где что-то красивое, необычное, новое. Потому что без развития, без новых впечатлений, наверное, жизнь совершенно пресна и неинтересна. Сейчас я, может быть, многие как-то разочаровал, да, многие сейчас задумались и расстроились, о своей жизни подумали. Но никогда не поздно начать, и даже не имея большого количества денег, это можно сделать. Потому что, ну, есть люди, которые путешествуют активно, но не сидят, допустим, в ресторанах, да, каждый день в Риге, а есть кто, значит, ходит по ресторанам юрмальским и рижским, а, значит, на путешествие у них денег просто не остается, они смотрят на тех, кто путешествует, и в глазах зависть. А на самом деле просто, ну, как говорится, нецелевое использование денежных средств. Примерно так. В общем, вот сказал то, что сказал, но достаточно интересная, еще раз повторюсь, и, наверное, вы ее правильно поняли и переварили. Надеюсь, что так. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: К дорожной обстановке в латвийской столице. К 9 часам трафик достиг своего максимума 5 баллов. Это солидно. В городе было 27 существенных заторов. Также была заметная пробка на Карля Урмана перед Вени Базгатвы со стороны Островного моста из-за грузовика, остановившегося в правой полосе, о чем сообщал 8.50 Алексей Счастливчик. Судя по всему, помеху убрали, и пробка уменьшилась до нескольких минут. В общем и целом по городу хорошее движение, 3 балла и много свободных дорог, где, впрочем, нужно не привыкать и соблюдать ПДД. О сводке полиции за вчерашний понедельник. В Риге и столичном регионе 82 ДТП, 16 человек пострадали, в том числе самокатчик, 2 пешехода и 3 на велосипедах. Патрульные составили 57 протоколов на нерадивых водителей, одного задержали за рулем под хмельком. В его крови было более 1,5 промилле. Пошел по уголовке, его машина конфискована. И еще, сегодня в 11 часов на некоторых радиостанциях и заправках Circle K прозвучит сигнал, предупреждающий о непристегнутом ремне безопасности. Это стартует новая кампания CSDD. Последний танец начинается без ремня. Не упрямься, пристегнись. В прошлом году в ДТП на дорогах Латвии 20 человек погибли и еще несколько получили серьезные травмы только из-за того, что водители и пассажиры были не пристегнуты. Примем к сведению, продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бунете в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепа SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивис АБЦ.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Друзья мои, такой была программа «Доброе утро». Сегодня, во вторник, 18 августа, в ближайшие выходные дни, а именно 21 в пятницу, 22 в субботу, в городе Огры пройдет большой праздник города и края. И будут интересные мероприятия. Парад лодок, например. А финалом, конечно, станут большой концерт и салют. Очень, кстати, такой необычный, интересный город с красивой природой. И, в общем-то, насколько я знаю, там есть интересная даже какая-то концертная площадка, да, где летом проводятся разные мероприятия. Когда-то даже в прошлом году, по-моему, позапрошлом, что-то было из привозных интересных концертов со звездами. Ну, в общем, друзья мои, Огры вас ждет не так далеко от Риги, особенно если живете в Киногараксе, вообще рядом практически. 21-22 день города для каждого из вас, уважаемые друзья. Все, программа завершается на сегодня. Проанонсировали хорошее дело, а теперь прощаемся до завтра. Завтра после 7 встретимся вновь. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро.
2: Про медицину.
1: Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Реклама.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики. Ну, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на влажной трассе. Заодно и дворники не мешают глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот пошел дождь. Что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения. Плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Но и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Ну, тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув. Ну или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
9: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
10: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
11: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием.
9: 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
3: Люди ночами.
9: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акос 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акос 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. Акос 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется

0: называется «Жизнь».
1: Ваша дорога, наша музыка.
2: Авторадио Латвия. 103.2 FM.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники, способные оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям.
3: Про мошенников.
1: Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщения рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дело мастера.
1: Если вы решили положить плитку, важно подобрать материал правильно. Лучше всего подходит керамогранит. Он прочный, не боится влаги и выдерживает вес мебели. Керамическая плитка тоже подойдет, но выбирайте ту, что рассчитана именно на пол. Она плотнее и надежнее настенной. При выборе обратите внимание на размер. Крупная плитка визуально увеличивает пространство, поэтому ее проще мыть, и она выглядит аккуратнее. Для небольших комнат подойдет плитка среднего формата, а вот мелкая мозаика больше подойдет для акцентов или ванных зон. На светлой плитке помещение кажется просторнее, но в прихожей или коридоре лучше выбрать оттенки чуть темнее. Так грязь и пыль будут менее заметны. Хорошая плитка должна быть не только красивой, но и практичной. Проверяйте уровень износа стойкости, влагопоглощения и твердость поверхности. Эти показатели указываются на упаковке и помогают понять, насколько долго покрытие прослужит без трещин и сколов. И самое важное – это укладка. Даже идеальная плитка не будет выглядеть аккуратно, если основание неровное. Перед укладкой проверьте, чтобы пол был ровным и чистым, а швы получались одинаковыми по ширине. Хорошо подобранная и правильно уложенная плитка служит годами и не требует ухода.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Выгодное предложение уже в Bonnet Tips ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bonnet Tips ABC.
4: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Компания Volkswagen делает не только автомобили, но и сосиски. Начав производство для своих столовых на предприятиях, автокомпания, увидев выгоду, начала производить сосиски для массового потребителя. Началось это в 1973 году. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама. Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки воспринимают нас и окружающий мир. Ученые подтверждают, что собаки улавливают человеческие эмоции на уровне гормонов и реагируют на них. Когда человек плачет, собака может наклонить голову. Если человек тревожится, собака может начать метаться. Это связано с многолетней историей совместной жизни человека и собаки. Исследования показывают, что у собаки существуют области мозга, отвечающие за восприятие голоса и эмоциональной окраски звуков. Радостный смех или сердитый крик активируют слуховую кору и миндалину, которые участвуют в обработке эмоций. Знакомое лицо человека вызывает у собаки отклик в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью. Эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. В стрессовых ситуациях у некоторых собак и человека может синхронизироваться ритм сердцебиения. Ученые называют это эмоциональным заражением. Это форма примитивной эмпатии, когда питомец отражает состояние хозяина. Особую роль занимает гормон окситоцин. При мягком взгляде глаза в глаза у человека и собаки повышается уровень этого гормона. Он усиливает ощущение близости и доверия. Это говорит о том, что эмоциональная чувствительность собаки формировалась в процессе одомашнивания и тесной связи с человеком. Собаки распознают выражение лица и различают запах эмоций. В экспериментах они тревожились, ощущая запах пота испуганного человека. При запахе радости тело собаки расслаблялось, движения становились спокойнее. Эти способности создают особую форму связи, в которой собака становится чутким спутником и реагирует на настроение хозяина с удивительной точностью. И пока собака слушает наши чувства, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про документы.
2: Функциональность e-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через e-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные e-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения e-адреса в облачный сервис.
3: Про демографию.
2: В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В первые 6 месяцев 2026 в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число умерших превысило число родившихся на 7837 человек. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек.
4: Про медицину.
2: Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

это будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие.

0: секрет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Reklama. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишусцер.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на

0: влажной трассе. Заодно и дворники не мешает глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот пошел дождь, что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения. Плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Ну и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Ну, тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув. Ну или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
1: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

Нормально, завтра.

тебя, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрак в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрак считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы», заявил премьер-министр Латвии.
3: Про статистику.
1: В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного!

0: Остановка.
1: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бонэти в Забэце. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонэти в Забэце.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
7: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда кино обращается к истории, чтобы показать, как искусство может спасать жизни. Сегодня фильм «Сопротивление». Фильм «Сопротивление» — это французская биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о молодости легендарного мима Марселя Марсо. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда он еще только формирует свой путь и оказывается втянут в борьбу за жизни других. Сюжет фильма «Сопротивление» показывает, как Марсель вместе с участниками еврейского подполья помогает спасать детей, оставшихся без семьи. Он меняет имя, подделывает документы и рискует собственной жизнью, сопровождая группу детей через опасные территории. В это же время он использует свое актерское мастерство, чтобы отвлекать, поддерживать и вселять надежду тем, кто оказался в самых тяжелых условиях. История подчеркивает, что даже в военное время искусство может стать способом защиты и силы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ренкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ренкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничной граничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ренкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ренкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям.
3: Про мошенников.
1: Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получателей призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщения рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Жизнь в городе продолжается и идет своим неспешным чередом. Не самый жаркий летний день способствует, видимо, тому, что лучше не отдыхать, а трудиться. Но вот с 14 до 15 на Авторадио Латвии начинается программа по заявкам, и можно сделать паузу, отдохнуть, выпить чаю, кофе или какой-то другой бодрящий напиток, а при случае поздравить своих близких, родных, друзей и коллег. Если нет повода, можно просто прислать музыкальную заявку. Впрочем, об этом немного позже. Меня зовут Владимир Тин. Начну с очередной благодарности в адрес команды Draugas Parns, которая занимается благотворительностью. Они спасают и лечат пернатых, когда те попадают в беду. Хорошо нам известный водитель автобуса и автопилот Эдвин Дорофеев, он сам является волонтером, в очередной раз прислал видео, которое снабдил небольшим комментарием.
1: Ястреб-тетеревятник. Большой ястреб, он большой, молодой, вот, истощен.
0: Не сомневаюсь, что птице будет оказана нужная помощь, и хочется поддержать Эдвина в частности, а также организацию Draugas Parns, куда желающие могут обращаться, если сами хотите им помочь, или если кто-то из пернатых нуждается в помощи. Мы же послушаем чудесную песню Вячеслава Бутусова. Она называется «Птица». В нашей добросердечной передаче «Только для вас».

номер для заявок в передачу «Только для вас» не изменился. 2299-4949 через WhatsApp. Именно сюда из Елговы белым почтовым голубем прилетела весточка от Инары. Добрый день, Владимир и Авторадио. Хотим поздравить Елену Пичугину и Елену Борис. Леночки, поздравляю вас с Днем Ангела. Пусть ваш хранитель всегда будет с вами, ваша сила ни на миг не ослабеет, а красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей. Леночки, поздравляем с именинами и продолжаем творить добро с вашей помощью, друзья. И вот с легкой руки Инары, а также ваших коллег, мы будем слушать Ярослава Леонова в программе «По заявкам. Только для вас».

0: Reklama. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maksima.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

А тем временем своим чередом идет программа по заявкам «Только для вас». Нам пишет Ирина. Добрый день, Авторадио. Сегодня у моей дорогой подруги Тамары Александровны день рождения. И он пришелся на день воздушного флота, которому она посвятила 10 лет работы стюардессой. Очень дорожу нашей дружбой, которой в этом году уже 50 лет. Замечательная, добрая, отзывчивая, моя дорогая, с днем рождения. А песню хорошо, если бы передали связанную с авиацией. Ну что ж, именно так мы и поступим. 7000 над землей. Валерий Сюткин с душевной песней о любви на высоте. В поздравительной передаче «Только для вас».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Кто-то на меня ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все, привет, родной. Ждет она меня, ждет.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Праздник жизни на Авторадио Латвия продолжается. Нам пишет Елена Витальевна. Здравствуйте, уважаемый Владимир. Спасибо вам большое за красивые песни. Ваше радио просто лучшее. Мы уже забыли, что такое телевизор. Слушаем почти все время только вас. И спасибо всему коллективу Авторадио, что вы есть. И вам, Елена Витальевна, спасибо на добром слове. А также примите наши поздравления с вашим днем имени. И по этому прекрасному случаю давайте послушаем песню. Она так и называется «Именинница» от фолк-группы «Белый день». Ну что ж, гулять так гулять.

Следующая весточка от Светланы станет финальным аккордом сегодняшней нескучной передачи «Только для вас». Добрый день, мое любимое радио. Пожалуйста, для Инары Сухаржевской пусть прозвучит песня «Какая же я бабка». Просто для хорошего настроения. И на этом, друзья, наша цель достигнута. Если в рамках передачи «Только для вас» у кого-то улучшается настроение, а день становится ярче и веселее. Музыкальный привет улетает к Инаре и Светлане, а со слушателями мы простимся до завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про лекарства.
1: 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%.
2: Про документы.
1: Функциональность e-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через e-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные e-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения e-адреса в облачный сервис.
2: Про демографию.
1: В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В первые 6 месяцев 2026 в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число умерших превысило число родившихся на 7837 человек. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек.
2: Про погоду.
1: В среду 19 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на влажной трассе. Заодно и дворники не мешают глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот пошел дождь, что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения. Плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Ну и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув. Или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность.

0: облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Lai mēs sapņu ceļojumu līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
8: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки воспринимают нас и окружающий мир. Ученые подтверждают, что собаки улавливают человеческие эмоции на уровне гормонов и реагируют на них. Когда человек плачет, собака может наклонить голову. Если человек тревожится, собака может начать метаться. Это связано с многолетней историей совместной жизни человека и собаки. Исследования показывают, что у собаки существуют области мозга, отвечающие за восприятие голоса и эмоциональной окраски звуков. Радостный смех или сердитый крик активируют слуховую кору и миндалину, которые участвуют в обработке эмоций. Знакомое лицо человека вызывает у собаки отклик в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью. Эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. В стрессовых ситуациях у некоторых собак и человека может синхронизироваться ритм сердцебиения. Ученые называют это эмоциональным заражением. Это форма примитивной эмпатии, когда питомец отражает состояние хозяина. Особую роль занимает гормон окситоцин. При мягком взгляде глаза в глаза у человека и собаки повышается уровень этого гормона. Он усиливает ощущение близости и доверия. Это говорит о том, что эмоциональная чувствительность собаки формировалась в процессе одомашнивания и тесной связи с человеком. Собаки распознают выражение лица и различают запах эмоций. В экспериментах они тревожились, ощущая запах пота испуганного человека. При запахе радости тело собаки расслаблялось, движения становились спокойнее. Эти способности создают особую форму связи, в которой собака становится чутким спутником и реагирует на настроение хозяина с удивительной точностью. И пока собака слушает наши чувства, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
2: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Репутация высшего образования в обществе вернулась на самый высокий уровень. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Репутация высшего образования в обществе вернулась к исторически максимальному уровню, свидетельствуют результаты исследования репутации сферы высшего образования и латвийских вузов. Исследование, которое в этом году проводилось в 10-й раз, оценивает эмоциональные и рациональные ожидания общества в отношении сферы высшего образования в целом. Индекс репутации отражает оценку жителями не только предоставляемых отраслью услуг и их качества, но и эффективности ее деятельности, социальной ответственности и академических достижений. За 10 лет репутация высшего образования пережила как взлеты, так и падения, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика. Индекс репутации вырос на 2 пункта в целевой группе населения и на 1 пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция. В этом году показатель репутации высшего образования составляет 62 индексных пункта среди населения в целом и 60 пунктов среди молодежи. Такой уровень оценивается как средневысокий. Положительной оценки заслуживает и тот факт, что репутация высшего образования значительно превышает средний показатель репутации всех отраслей Латвии, который составляет 47 индексных пунктов. Это свидетельствует о том, что высшее образование в обществе воспринимается значительно более позитивно, чем многие другие сферы народного хозяйства и государственного сектора страны, отмечают авторы исследования.
2: Про полицию.
1: 4 мужчин, предположительно граждан Камеруна, задержали во вторник утром в Кековском крае. Полицию вызвал местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине и заявил, что они напали на автомобиль. После сообщения экипаж муниципальной полиции отправился на Рижскую объездную дорогу на участок между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС. Во время осмотра ближайшей территории полицейские обнаружили в канаве 4 мужчин, которые там прятались. На место вызвали госполицию, государственную пограничную охрану. Задержанных передали пограничникам, которые занимаются дальнейшим оформлением дела в соответствии со своей компетенцией. По данным государственной пограничной охраны, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе предотвратили 45 попыток незаконного пересечения. С начала года их число достигло 9932. В Кековской краевой думе призвали жителей сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных ситуациях. Именно информация местного жителя позволила оперативно направить экипаж к месту происшествия.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Интересный факт. Компания Saab. Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолеты. После Второй мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название «Ур-Саап», был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника».

0: Гунор Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. Цитосантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
6: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: После обеда в латвийской столице распогодилось, солнышко выглянуло, жить стало веселее, в том числе и водителям, которые по-прежнему спешат кто по работе, ну а кто-то по своим делишкам важнецким. Для всех проблема одна, как с минимальными потерями по времени проехать из пункта А в пункт назначения. При этом улицы полны сюрпризов. И об одном из них рассказывает водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Бикернику, на своем привычном месте. Работает фоторадар, ведется платная фотосессия, так что будьте внимательней. Всем хорошего дня.
1: Скажем спасибо Алексею, что предупредил. От себя добавлю, что это не единственное место в городе, где можно нарваться. Так что лучше соблюдать и не превышать. В общем и целом, трафик в эти минуты активный, но в пределах разумного на мониторе только-только появилась пятерка. Понятно, что скоро с работы поедут пятичасовые и вольются в общий поток. Однако пока виден лишь один крупный затор, превышающий 10 минут. И это на Карля Ульманя перед Венебазгатве со стороны Островного моста. Есть в городе и ДТП, причем в разных районах. Так что, друзья, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. Акас 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
5: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В первом полугодии число зарегистрированных в Латвии новорожденных сократилось на 4,5%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных. Это на 4,5% или 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В том числе в первом полугодии 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков. Это на 6,8% или 260 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 2720 девочек, что меньше на 2% или 56 младенцев. В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6% или 46 детей меньше, чем в июне 2025-го. Среди них 504 мальчика и 454 девочки. В первые 6 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% или 142 человека больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 7837 человек. В первые 6 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 3733 брака. Это на 8,9% или 364 брака меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 000 человек.
3: Про Балтию.
1: Департамент полиции погранохраны Эстонии передал Латвии 8 нелегальных мигрантов из Сомали. Передача нелегальных мигрантов латвийской погранохране произошла утром 17 августа на погранпереходе Выкла. Все переданные мигранты – мужчины из Сомали, прибывшие в Эстонию в июле и августе через Беларусь и Латвию с целью попасть еще в какую-нибудь страну Шенгенской зоны. В эстонском департаменте полиции погранохраны отметили, что почти половина нелегальных мигрантов, прибывших в Эстонию с начала июля, утверждают, что они несовершеннолетние. Для установления их фактического возраста образована специальная комиссия, первые заключения которой ожидаются в конце этой недели. Первоначальные признаки указывают на то, что большинство ссылающихся на несовершеннолетие мигрантов занижают свой фактический возраст. С начала года было возбуждено 26 уголовных производств для расследования незаконной перевозки иностранцев через государственную границу, в том числе 17 в июле, когда число случаев незаконной миграции начало расти. Латвии к настоящему времени передано 27 нелегальных мигрантов, а в центре временного содержания в Эстонии находится еще 109 иностранцев.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Авторадио. Движение. Только вперед!
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте! Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене! Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Автомонитор.
1: События на рижских дорогах разворачиваются по привычному для буднего вторника сценарию. Полчаса назад на мониторе была пятерка, в данный момент трафик прибавил и уже более 6 баллов. Заторы и пробки продолжают расти, в том числе из-за ДТП. Еще об одной аварии рассказывает водитель большегруза Александр Карташов.
2: Добрый вечер, дорожная информация от тайного агента Александра. На Краста, на съезд на островной мост, два одиночества нашли друг друга. Так, пробочка уже внушительная собирается. Как-то так, всем удачи.
1: Спасибо Александру. Затор на Краста действительно в сторону центра растет и заканчивается где-то возле автоцентра Volkswagen. Кроме того, напомним инфу от Алексея Николаева. А полчасика назад он рассказал о том, что на Бикернеку в привычном месте происходит дорогая фотосъемка. Так что не нарушаем и не превышаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Не выключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики. Ну, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на влажной трассе. Заодно и дворники не мешают глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот, пошел дождь. Что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения. Плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Ну и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Ну, тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув. Ну или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Реклама.
4: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
8: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки,

0: ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там. Поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году на дорогах погибли 20 человек, не использовавших ремни безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек. Еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник дирекция начала кампанию «Последний танец начинается без ремня». Не ломайся, пристегнись. Цель которой — повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Глава правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксёнакс отметил, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. То есть, если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы 100 человек. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек, подчеркивает Аксёнакс. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях не пристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. Также в этом списке травмы грудной клетки, переломы ребер, повреждения легких и сердца, повреждения органов брюшной полости с внутренним кровотечением, переломы таза и конечностей.
0: Про кино.
1: Латвия выдвинула на премию «Оскар» художественный фильм режиссера Вейстура Каришса и актера Карлиса Арнольдса Аваца «Уля». Об этом сообщила представитель Национального киноцентра Кристина Матиса. Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная Национальным киноцентром комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией. Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии 2 полнометражных фильма. Картину режиссера Дзинтерса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Аваца «Уля». Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Авац получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью. И такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители Национального киноцентра. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И вновь самое время уделить внимание дорожной обстановке в латвийской столице. До 8 баллов на максимуме, с 17.20 до 17.45 дорос трафик, после чего медленно, но верно заторы и пробки стали сокращаться. К этой минуте остаются преимущественно затруднения в диапазоне от 5 до 6 баллов. А достаточно серьезные 15-минутные пробки мы видим на Карля Ульмане перед Вень Возгатовой в обоих направлениях. Плотно из центра на участке улицы Валдемара Вантовый мост до улицы Мелнсила, а также затруднено движение со стороны Пордаугавы в районе Каменного моста. Около 10 минут можно оставить по направлению в сторону Юглы, как на Бриве Базгатову перед Мурьенью, так и со стороны улицы Юглас, также перед Мурьенью. За городом Вулбраке тормозит улица Института и на Рижской окружной несколько заторов как в направлении Видземского шоссе, так и в сторону ГЭС. Такова, в общем, картина трафика на данный момент. Будьте внимательны, уважайте себя и других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
7: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Автомобиль «Нива». Название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала.

0: только любовь.
1: Вкусная остановка.
2: Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.
3: Реклама.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Черт, кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали —

0: трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Реклама.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
0: Iconic Voices of Enigma 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

куда-то убегает вдаль дорога. Мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля ни мед, ни сахар, но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая, дождись. Страна большая, сразу не объедешь, полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямы, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому, к тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя.

вечер. Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь – дорога в жару и холод. Только ты меня любим.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они держатся. Ветры

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Жуков. «Я не отдам тебя никому». Живое выступление 2018 года.

0: нежной рукой обниму. Ты же солнышко мое ясное, и я не отдам тебя никому.
1: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино обращается к истории, чтобы показать, как искусство может спасать жизни. Сегодня фильм «Сопротивление». Фильм «Сопротивление» — это французская биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о молодости легендарного мима Марселя Марсо. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда он еще только формирует свой путь и оказывается втянут в борьбу за жизни других. Сюжет фильма «Сопротивление» показывает, как Марсель вместе с участниками еврейского подполья помогает спасать детей, оставшихся без семьи. Он меняет имя, подделывает документы и рискует собственной жизнью, сопровождая группу детей через опасные территории. В это же время он использует свое актерское мастерство, чтобы отвлекать, поддерживать и вселять надежду тем, кто оказался в самых тяжелых условиях. История подчеркивает, что даже в военное время искусство может стать способом защиты и силы. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Ламборгини. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями и имел в своем гараже несколько разных машин, в том числе Феррари, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришел к Энзо Феррари и сказал, что его машины – полнейший хлам. И тогда он решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Феррари и улучшил все комплектующие. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». «Он тебя целует». Живое выступление 2019 года.

один, ты не сможешь вернуть ее. Знаешь, что встреч тебя с другим, лучше это была б не ты. Но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Пусть что ты ждала меня.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. «Ты меня не забывай». Живое выступление 2015 года.
1: По домам? Нет? Ну тогда на посошок.

вечно, может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, нет. Вот и не забывайте.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: страны!
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
3: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
1: Первое автомобильное радио.
4: И с тебя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Изобретатель круиз-контроля был слепой с детства. И звали его Ральф Титор. Ральф Титор, который по роковой случайности ослеп в детстве, был по-настоящему великим изобретателем и человеком с несгибаемой силой воли. Впервые мысль о круиз-контроле пришла ему в голову во время поездки на машине со своим адвокатом. Стоило водителю заговорить и отвлечься от дороги, как скорость резко падала, что немало раздражало Ральфа. Спустя 10 лет Ральф получил патент на изобретение. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

теплою душой. Как хочу услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой, и рука моя дрожит, рисуя строки.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей. Может,

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев и Елена Касьянова. «Я все еще тебя люблю». Живое выступление 2023 года.

0: когда-нибудь. Смотрю в глаза, но я плохой актер. И, кстати, номер твой так и не стер.
1: Как семья?
0: Один.
1: Чем живешь?
0: Тобой.
1: Тот же взгляд.
0: Но только через боль.

бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

сегодня день обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет.

сложнее, и сердце замирает, не спится до утра. Но в доме днем и ночью моя смеется дочка, и это все решает. Такие вот дела. Свет в моем окошке, побудь еще немножко, не очень взрослый дочка.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всего.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно непрошенно лопит.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.